0: вода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Z.
2: Командовать парадом будем мы.
3: От любви

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

0: Радио Z.
1: С высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят: дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

как кашалоты, ждут гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву, два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Мне надо успеть песню допеть, зиму согреть с собой. Снег будет кружить, надо спешить, вечность прожить с тобой.

0: согреть собой. Снег будет кружить, надо спешить, вечность прожить с тобой.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8 800 600 ровно 2175.
3: «Негабаритика» – работа рядом.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
6: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29 33 99.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Дело сделано, все по домам. Сколько лет дома не были мы.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим сто.

не кончился для нас. Я слышу гул, взрываются закаты, и снова в ночь уходят пацаны.

0: Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Правовой ликбез.
1: Вправе ли ветераны и инвалиды боевых действий воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями за счет государства? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ольга Колесниченко.
2: Согласно федеральному закону от 4 августа 2026 года номер 306 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о ветеранах, ветераны и инвалиды боевых действий получили право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий. В федеральный закон о ветеранах внесены изменения, согласно которым инвалиды и ветераны боевых действий, состоящие в браке, смогут использовать вспомогательные репродуктивные технологии за исключением суррогатного материнства в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, который установит Минздрав России. Супруга погибшего, умершего инвалида боевых действий или ветерана боевых действий, не вступившая в повторный брак, также сможет бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями в течение 5 лет с момента гибели, смерти инвалида или ветерана боевых действий. Для этого необходимо иметь нотариальное удостоверенное согласие супруга на использование его биоматериала после смерти, а беременность должна наступить в пределах вышеназванного 5-летнего срока.
0: Правовой ликбез.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин на совещании с правительством поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Госдуму. Президент отметил, что рекордная явка говорит о поддержке усилий властей по укреплению страны. Теперь, по его словам, перед руководством стоит задача оправдать доверие граждан. Лидер страны добавил, что эти выборы стали голосованием за бойцов на фронте. Люди верят вам и верят в вашу победу. Президент подчеркнул также, что все цели СВО будут достигнуты. По данным соцфонда, средний размер пенсии в России в августе превысил 25 400 рублей. Годом ранее это было около 23 500. С 1 января 2027 года страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без заявлений. Нововведение коснется всех, кто выходит на пенсию по общим основаниям, включая многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды – в феврале на уровень инфляции, в апреле с учетом доходов соцфонда. А если отложить выход на пенсию на 10 лет, ее размер можно увеличить более чем вдвое. Готовность России к сезону гриппа и ОРВИ остается высокой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабильная, а необходимых вакцин от гриппа достаточно. В ближайшие месяцы планируют привить граждан из групп риска. В первую очередь речь идет о детях, пожилых, людях с ослабленным здоровьем и тех, кто по работе много контактирует с другими людьми. Продолжаем выпуск. Искусственный интеллект все активнее входит в жизнь детей. По данным исследований, нейросетями пользуются 94% школьников. Но только 68% родителей об этом знают или догадываются. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский предупреждает, ИИ расширяет кругозор, но может тормозить развитие. Если ребенок получает готовый ответ, он не учится искать решение сам. Чаще всего дети используют нейросети для поиска ответов, объясняют непонятного и помощи с домашними заданиями. Минпросвещение уже выпустило первые методические рекомендации по использованию ИИ в учебе. Эксперт советует родителям не запрещать технологии полностью, а установить разумный контроль. Приложение родительского контроля, ограничение отдельных сервисов и беседы с детьми. Самыми популярными готовыми блюдами у россиян стали

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
1: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
5: ИП «Саркисян КЛ». УГРН П 323-310-3055-695.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Габаритика. Работа рядом.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
9: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29 33 99.
10: Плитка по цене, которую приятно слышать, 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер один. Таврова 1, Северная 1А, 25 06 06.
11: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.

Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг

Достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить. И родину свою.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: И в жару, и в любой холод.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин на совещании с правительством поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Госдуму. Президент отметил, что рекордная явка говорит о поддержке усилий властей по укреплению страны. Теперь, по его словам, перед руководством стоит задача оправдать доверие граждан. Лидер страны добавил, что эти выборы стали голосованием за бойцов на фронте. Люди верят вам и верят в вашу победу. Президент подчеркнул также, что все цели СВО будут достигнуты. По данным соцфонда, средний размер пенсии в России в августе превысил 25 400 рублей. Годом ранее это было около 23 500. С 1 января 2027 года страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без заявлений. Нововведение коснется всех, кто выходит на пенсию по общим основаниям, включая многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды – в феврале на уровень инфляции, в апреле с учетом доходов соцфонда. А если отложить выход на пенсию на 10 лет, ее размер можно увеличить более чем вдвое. Готовность России к сезону гриппа и ОРВИ остается высокой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабильная, а необходимых вакцин от гриппа достаточно. В ближайшие месяцы планируют привить граждан из групп риска. В первую очередь речь идет о детях, пожилых, людях с ослабленным здоровьем и тех, кто по работе много контактирует с другими людьми. Продолжаем выпуск. Искусственный интеллект все активнее входит в жизнь детей. По данным исследований, нейросетями пользуются 94% школьников. Но только 68% родителей об этом знают или догадываются. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский предупреждает, ИИ расширяет кругозор, но может тормозить развитие. Если ребенок получает готовый ответ, он не учится искать решение сам. Чаще всего дети используют нейросети для поиска ответов, объяснения непонятного и помощи с домашними заданиями. Минпросвещение уже выпустило первые методические рекомендации по использованию ИИ в учебе. Эксперт советует родителям не запрещать технологии полностью, а установить разумный контроль. Приложение родительского контроля, ограничение отдельных сервисов и беседы с детьми. Самыми популярными готовыми блюдами у россиян стали пельмени и вареники. Их выбирают 44% опрошенных. На втором месте стритфуд, далее десерты, мясные блюда и салаты, блюда азиатской кухни. По данным Роскачества, готовую еду покупают, чтобы сэкономить время, быстро перекусить или порадовать себя. Почти половина респондентов главным критерием назвали состав и качество ингредиентов. Также важны вкус, свежесть и срок годности. Цена оказалась решающей лишь для 6% опрошенных. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
8: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
9: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-00-55-695.
10: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. «Негабаритика» – работа рядом.
11: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
12: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения: просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Эти стихи написал русский писатель, поэт Дмитрий Сергеевич Мережковский в XIX веке, в 1886 году. Он был 10 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Весной, когда откроются потоки и воды станут реки заполнять, в далекие 2000-е сроки Россия будет Запад побеждать. Ее судьбу решит тогда правитель, на небе Богом избранный на трон, как некогда в Израиле креститель народу в избавление приведен. Страна, которая окраиной зовется, и Русью будет раньше крещена, в предательском поклоне изовьется, когда придет заморский сатана. Крепись, Россия, стой твердыней стойко, не внемли глазу всех своих врагов, гляди вперед, уверенно и бойко, во славу Богу защищай свой кров. Враги давно тебя мечом пугают, смеются истерично над тобой. Они слепы и все не понимают, что Бог тебя создал уже святой. Ты будешь вся от моря и до моря, великая владычица земли. Твой крест таков, с тяжелой ношей доля, а лучшая в 2000-й дали. У нас пока что Александр III, финляндский царь и польский заодно. Он будет миротворец у столетий, пиры, банкеты, пляски и вино. А нам нужна российская держава, не эта празднопляшущая власть. Нужна свобода русская и слава, а не Европы кровожадной пасть. Пройдут века и смут, и лихолетий. И где-то там, в 2000-х годах, как в Библии написано, засветит твой ясный лик на Божьих небесах.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин на совещании с правительством поблагодарил россиян за активное участие в выборах в Госдуму. Президент отметил, что рекордная явка говорит о поддержке усилий властей по укреплению страны. Теперь, по его словам, перед руководством стоит задача оправдать доверие граждан. Лидер страны добавил, что эти выборы стали голосованием за бойцов на фронте. Люди верят вам и верят в вашу победу. Президент подчеркнул также, что все цели СВО будут достигнуты. По данным соцфонда, средний размер пенсии в России в августе превысил 25 400 рублей. Годом ранее это было около 23 500. С 1 января 2027 года страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без заявлений. Нововведение коснется всех, кто выходит на пенсию по общим основаниям, включая многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды. В феврале на уровень инфляции, в апреле с учетом доходов соцфонда. А если отложить выход на пенсию на 10 лет, ее размер можно увеличить более чем вдвое. Готовность России к сезону гриппа и ОРВИ остается высокой. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабильная, а необходимых вакцин от гриппа достаточно. В ближайшие месяцы планируют привить граждан из групп риска. В первую очередь речь идет о детях, пожилых, людях с ослабленным здоровьем и тех, кто по работе много контактирует с другими людьми. Продолжаем выпуск. Искусственный интеллект все активнее входит в жизнь детей. По данным исследований, нейросетями пользуются 94% школьников. Но только 68% родителей об этом знают или догадываются. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский предупреждает, ИИ расширяет кругозор, но может тормозить развитие. Если ребенок получает готовый ответ, он не учится искать решение сам. Чаще всего дети используют нейросети для поиска ответов, объяснения непонятного и помощи с домашними заданиями. Минпросвещение уже выпустило первые методические рекомендации по использованию ИИ в учебе. Эксперт советует родителям не запрещать технологии полностью, а установить разумный контроль. Приложение родительского контроля, ограничение отдельных сервисов и беседы с детьми. Самыми популярными готовыми блюдами у россиян стали пельмени и вареники. Их выбирают 44% опрошенных. На втором месте стритфуд, далее десерты, мясные блюда и салаты, блюда азиатской кухни. По данным Роскачества, готовую еду покупают, чтобы сэкономить время, быстро перекусить или порадовать себя. Почти половина респондентов главным критерием назвали состав и качество ингредиентов. Также важны вкус, свежесть и срок годности. Цена оказалась решающей лишь для 6% опрошенных. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
6: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-00-55-695.
7: «Автомеханик», «Автоэлектрик», «Сварщик», «Кладовщик». Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Не габаритика. Работа рядом.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: А поле боя держится на танке.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Сегодня шакалы на матушку рвутся, считая, что смогут кусок отхватить. Друг перед другом бахвалят, смеются, но Родина выдержит, ее не сломить. Мы с вами обычные русские люди. Восславим века подвиг наших солдат. И как бы в моменте нам не было сложно, мы выдержим, выстоим, не пяди назад. То, что сегодня историю гнусно, пытаются нашу совсем извратить. Это попытка разрушить устои русского мира, благословенного быть. Мы все с вами видим паскудные пляски в соборах священных, православных сердцах. И эти убогие радужные краски история смоет, как стыд и как срам. Позвольте задаться вопросом насущным. Как вы, наши братья, так быстро сгнили? Где ваша память и где ваша воля? Или длинный рубль дороже родной земли? Все планы по травле братских народов представлены были очень давно. Просто сегодня их воплотили. И вот результат — льется русская кровь. Мы просто обязаны с вами очнуться, сбросить оковы, порвать эту цепь. Русские люди, мы не сдаемся. Русский народ непобедим. Ирина Малыхина, Белгород.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. Более 4700 белгородцев получили новое жилье по программе «Переселение». Из них 3115 человек переехали из домов, признанных аварийными, до 1 января 2017 года. Еще 1675 из признанных после этой даты, сообщил глава региона Александр Шуваев. Работа продолжается и по объектам, которые только включили в программу. В Белгороде на Славянской 7Г нового жилья ждут 120 человек. В Губкине на Севастопольской 30-29. Человек. В областном центре стартовал второй белгородский юридический форум «Государственность России» в фокусе современных цивилизационных вызовов. Мероприятие приурочено к 150-летию НИУ БелГУ. На базе вуза пройдут научно-практические конференции, круглые столы и дискуссии. Участники выработают новые правовые решения для защиты национальных интересов и воспитания патриотизма. «Для нас большая честь принимать представителей юридического сообщества со всей страны, тех, кто своей наукой и практикой обеспечивает законность, правопорядок и суверенитет России. Благодарю за внимание к нашему региону. Желаю всем плодотворной работы», – сказал Александр Шуваев. В белгородских школах ввели новые учебники по истории и обществознанию. С 1 сентября ученики 5-9 классов занимаются по новым единым учебникам истории, а девятиклассники – по обновленному учебнику обществознания. Программы приведены к единому федеральному стандарту. Также напомним, что с 2027 года история станет обязательным экзаменом при поступлении на социально-гуманитарные направления. Их перечень планируют расширить до 35 специальностей. А девятиклассников ждет обязательный устный экзамен по истории, как допуск к ГИА. Продолжаем выпуск. Прокуратура Белгорода выявила завышенные цены на хлеб, муку и масло. Ведомство проверило сетевые магазины города и установило, что на продукты первой необходимости от регионального производителя, хлебобулочные изделия, муку и сливочное масло, цены завышены больше предельно допустимой торговой надбавки. Руководителям двух торговых организаций внесли представление. На виновных завели административные дела по статье «Нарушение порядка ценообразования. Исправление нарушений на контроле». Конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца» дает молодежи Белгородской области шанс заявить о себе на федеральном уровне. Каждую заявку оценивают эксперты в области культуры, литературы и искусства, включая сотрудников Центра молодежных инициатив и Министерства по делам молодежи. Участвовать могут и россияне, и иностранцы. Индивидуально, семьей или творческим коллективом. Правила и номинации на сайте Бессмертного полка России. Заявки принимают до 30 ноября. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Севастополь и Керчь.
1: Реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
2: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
5: «Ракитная». Работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. «Не габаритика». Работа рядом.
6: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Полин траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

святым. Я в это верю беззаветно.

0: заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Правовой ликбез.
2: Вправе ли ветераны и инвалиды боевых действий воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями за счет государства? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ольга Колесниченко.
3: Согласно федеральному закону от 4 августа 2026 года номер 306 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о ветеранах, ветераны и инвалиды боевых действий получили право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий. В федеральный закон о ветеранах внесены изменения, согласно которым инвалиды и ветераны боевых действий, состоящие в браке, смогут использовать вспомогательные репродуктивные технологии за исключением суррогатного материнства в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, который установит Минздрав России. Супруга погибшего, умершего инвалида боевых действий или ветерана боевых действий, не вступившая в повторный брак, также сможет бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями в течение 5 лет с момента гибели, смерти инвалида или ветерана боевых действий. Для этого необходимо иметь нотариальное удостоверенное согласие супруга на использование его биоматериала после смерти, а беременность должна наступить в пределах вышеназванного 5-летнего срока.
1: Правовой ликбез.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя.

0: вернуться.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. Более 4700 белгородцев получили новое жилье по программе переселения. Из них 3115 человек переехали из домов, признанных аварийными, до 1 января 2017 года. Еще 1675 из признанных после этой даты, сообщил глава региона Александр Шуваев. Работа продолжается и по объектам, которые только включили в программу. В Белгороде на Славянской 7Г нового жилья ждут 120 человек. В Губкине на Севастопольской 30-29 человек. В областном центре стартовал второй белгородский юридический форум «Государственность России» в фокусе современных цивилизационных вызовов. Мероприятие приурочено к 150-летию НИУ БелГУ. На базе вуза пройдут научно-практические конференции, круглые столы и дискуссии. Участники выработают новые правовые решения для защиты национальных интересов и воспитания патриотизма. «Для нас большая честь принимать представителей юридического сообщества со всей страны, тех, кто своей наукой и практикой обеспечивает законность, правопорядок и суверенитет России. Благодарю за внимание к нашему региону. Желаю всем плодотворной работы», – сказал Александр Шуваев. В белгородских школах ввели новые учебники по истории и обществознанию. С 1 сентября ученики 5-9 классов занимаются по новым единым учебникам истории, а девятиклассники – по обновленному учебнику обществознания. Программы приведены к единому федеральному стандарту. Также напомним, что с 2027 года история станет обязательным экзаменом при поступлении на социально-гуманитарные направления. Их перечень планируют расширить до 35 специальностей. А девятиклассников ждет обязательный устный экзамен по истории как допуск к ГИА. Продолжаем выпуск. Прокуратура Белгорода выявила завышенные цены на хлеб, муку и масло. Ведомство проверило сетевые магазины города и установило, что на продукты первой необходимости от регионального производителя, хлебобулочные изделия, муку и сливочное масло, цены завышены больше предельно допустимой торговой надбавки. Руководителям двух торговых организаций внесли представление. На виновных завели административные дела по статье «Нарушение порядка ценообразования. Исправление нарушений на контроле». Конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца» дает молодежи Белгородской области шанс заявить о себе на федеральном уровне. Каждую заявку оценивают эксперты в области культуры, литературы и искусства, включая сотрудников Центра молодежных инициатив и Министерства по делам молодежи. Участвовать могут и россияне, и иностранцы. Индивидуально, семьей или творческим коллективом. Правила и номинации на сайте Бессмертного полка России. Заявки принимают до 30 ноября. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
0: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-3055-695.
4: «Автомеханик», «Автоэлектрик», «Сварщик», «Кладовщик». Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
7: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высот

0: не плотники. Но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники. Вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Радио Z.

0: началась война.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, попытки Запада изолировать Россию и отменить российскую культуру провалились. Об этом она сказала в интервью ТАСС в преддверии 12-го международного форума объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. По словам Голиковой, после 2022 года форум переосмыслили и даже изменили название, вложив в него объединяющую роль России как проводника духовных, культурных и традиционных ценностей. Камерные дискуссии сменились обсуждением культурного суверенитета стран в эпоху изменения мироустройства. Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений по уплате транспортного, земельного налогов, налога на имущество, а также налога на доходы по процентам с банковских вкладов за 2025 год. Формально плательщиками налога с процентов по вкладам являются все физлица, получившие такой доход в банках за прошлый год. Однако налогом облагается не вся сумма. Необлагаемая база составляет 210 тысяч рублей. Она рассчитана по формуле 1 миллион рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки Центробанка. В 2025 году это 21%. Отсюда и 210 тысяч. Если доход по всем вкладам меньше этой суммы, НДФЛ платить не нужно. Если больше, налог с превышения. Все указанные в уведомлениях налоги необходимо оплатить не позднее 1 декабря. Продолжаем выпуск. Самыми короткими экзаменами ЕГЭ в 2027 году станут базовая математика, география и китайский язык. Об этом сообщает ТАСС. На каждый из них отведут по 3 часа. В ЕГЭ по китайскому языку отдельно распределят время между письменной и устной частями, а также заданиями на аудирование, чтение, грамматику и лексику. Помощник президента Андрей Фурсенко допустил возможность усложнения заданий ЕГЭ при стабильно высоких результатах выпускников. Для старшеклассников разработан внеурочный курс об отечественном кино. С этого учебного года школы могут вводить его по выбору. Курс помогает увидеть историю 20 века через художественные образы. Особенность программы – подбор фильмов. Их герои близки современным подросткам по возрасту и переживаниям. Среди картин «Иваново детство», «Подранки», «Доживем до понедельника», «Курьер», «Баллада о солдате», «Я шагаю по Москве». В центре внимания – характеры молодых людей, их взросление и нравственный выбор. По словам эксперта Минпросвещения Максима Костенко, такие фильмы помогают школьникам лучше понять историю и самих себя. В завершении выпуска напоминание от ветеринаров. С наступлением осени активность клещей не снижается. Начался второй пик, который продлится до октября, до первых устойчивых заморозков. Об этом предупредила старший медицинский советник по ветеринарным препаратам Валентина Насырова. Клещи активны при температуре от плюс 5 градусов и подстерегают животных в траве, опавшей листве, парках, дворах и на дачах. Они переносят болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз и пироплазмоз. Зараженные собаки становятся вялыми, хромают и отказываются от еды. Ветеринары напоминают, защитить питомцев поможет регулярная обработка от паразитов и внимательный осмотр после прогулок. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
5: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
6: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-3055-695.
7: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. «Не габаритика». Работа рядом.
8: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
9: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая, 2А, 29-33-99.
10: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 25-06-06.
11: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 17 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, попытки Запада изолировать Россию и отменить российскую культуру провалились. Об этом она сказала в интервью ТАСС в преддверии 12-го международного форума объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. По словам Голиковой, после 2022 года форум переосмыслили и даже изменили название, вложив в него объединяющую роль России как проводника духовных, культурных и традиционных ценностей. Камерные дискуссии сменились обсуждением культурного суверенитета стран в эпоху изменения мироустройства. Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений по уплате транспортного, земельного налогов, налога на имущество, а также налога на доходы по процентам с банковских вкладов за 2025 год. Формально плательщиками налога с процентов по вкладам являются все физлица, получившие такой доход в банках за прошлый год. Однако налогом облагается не вся сумма. Необлагаемая база составляет 210 тысяч рублей. Она рассчитана по формуле 1 миллион рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки Центробанка. В 2025 году это 21%. Отсюда и 210 тысяч. Если доход по всем вкладам меньше этой суммы, НДФЛ платить не нужно. Если больше, налог с превышения. Все указанные в уведомлениях налоги необходимо оплатить не позднее 1 декабря. Продолжаем выпуск. Самыми короткими экзаменами ЕГЭ в 2027 году станут базовая математика, география и китайский язык. Об этом сообщает ТАСС. На каждый из них отведут по 3 часа. В ЕГЭ по китайскому языку отдельно распределят время между письменной и устной частями, а также заданиями на аудирование, чтение, грамматику и лексику. Помощник президента Андрей Фурсенко допустил возможность усложнения заданий ЕГЭ при стабильно высоких результатах выпускников. Для старшеклассников разработан внеурочный курс об отечественном кино. С этого учебного года школы могут вводить его по выбору. Курс помогает увидеть историю 20 века через художественные образы. Особенность программы – подбор фильмов. Их герои близки современным подросткам по возрасту и переживаниям. Среди картин «Иваново детство», «Подранки», «Доживем до понедельника», «Курьер», «Баллада о солдате», «Я шагаю по Москве». В центре внимания – характеры молодых людей, их взросление и нравственный выбор. По словам эксперта Минпросвещения Максима Костенко, такие фильмы помогают школьникам лучше понять историю и самих себя. В завершении выпуска напоминание от ветеринаров. С наступлением осени активность клещей не снижается. Начался второй пик, который продлится до октября, до первых устойчивых заморозков. Об этом предупредила старший медицинский советник по ветеринарным препаратам Валентина Насырова. Клещи активны при температуре от плюс 5 градусов и подстерегают животных в траве, опавшей листве, парках, дворах и на дачах. Они переносят болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз и пироплазмоз. Зараженные собаки становятся вялыми, хромают и отказываются от еды. Ветеринары напоминают, защитить питомцев поможет регулярная обработка от паразитов и внимательный осмотр после прогулок. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Берегите себя и близких.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шоколад Камильфо 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
6: Звони 8 800 621 75.
5: Не габаритика. Работа рядом.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Вправе ли ветераны и инвалиды боевых действий воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями за счет государства? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ольга Колесниченко.
2: Согласно федеральному закону от 4 августа 2026 года номер 306 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о ветеранах, ветераны и инвалиды боевых действий получили право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий. В федеральный закон о ветеранах внесены изменения, согласно которым инвалиды и ветераны боевых действий, состоящие в браке, смогут использовать вспомогательные репродуктивные технологии за исключением суррогатного материнства в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, который установит Минздрав России. Супруга погибшего, умершего инвалида боевых действий или ветерана боевых действий, не вступившая в повторный брак, также сможет бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями в течение 5 лет с момента гибели, смерти инвалида или ветерана боевых действий. Для этого необходимо иметь нотариальное удостоверенное согласие супруга на использование его биоматериала после смерти, а беременность должна наступить в пределах вышеназванного 5-летнего срока.
0: Правовой ликбез.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Голосы. Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z.
3: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
3: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области растет число участников СЭС. Еще одно предприятие подало заявку после того, как свободную экономическую зону распространили на всю область. Объем инвестиций по проекту более 1 миллиарда рублей. Инвестиционный совет одобрил заявку. Документы направлены в Минэкономразвития России. Напомним, режим СЭС дает налоговые и таможенные льготы для проектов в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Резидентами уже стали 22 белгородских компании. В преддверии отопительного сезона «Газпром газораспределение Белгород» проводит месячник по безопасному использованию газа в быту. Газовики встретятся с жителями, проверят оборудование в домах, проведут уроки и викторины для школьников и студентов. Особое внимание абонентам из групп риска и людям с ограниченными возможностями. Гендиректор компании Николай Клепиков призвал строго соблюдать технику безопасности при обращении с газовыми приборами. Продолжаем выпуск. На Камчатке прошел финал конкурса «Первый учитель». Уже определены 10 лауреатов. В их числе Наталья Павленко из школы номер 3 «Большая Медведица» Белгородского округа. Также Белгородскую область в финале представляли Татьяна Алиференко из Бутовской школы Яковлевского округа и Оксана Болотова из образовательного комплекса «Алгоритм успеха». Второй тур стартует 26 сентября в гимназии имени Примакова, Московская область. Он объединит лауреатов конкурсов «Учитель года России», «Директор года России» и «Воспитатель года России». В Чернянском округе завершен важный этап очистки реки Халань. На участке от урочища Ольха до перехода между поселками Красный остров и Красный выселок. Специалисты убрали затопленные деревья, крупногабаритный мусор, автомобильные шины и коряги, вынули донные отложения и очистили русло от камыша. Приемку провели открыто с участием администрации, общественной палаты и жителей. Все подтвердили, работы выполнены в полном объеме и качественно. Замечаний нет. Напомним, объекты для программы «Наши реки» выбирают сами жители через слушание и голосование. Всего к концу 2026 года в области планируется очистить 28 водных объектов. В Белгородской Староскольской епархии прошла презентация книги-альбома «Кладовая семейных традиций». Издание выпущено благодаря проекту «Территория семьи и детства». В мероприятии участвовали представители Совета муниципальных образований области. Митрополит Белгородский Староскольский Иоанн отметил роль многодетных семей в сохранении традиционных ценностей. В альбом вошли истории и традиции 22 белгородских семей. Его будут вручать молодоженам в день бракосочетания, как напутствие на создание крепкой семьи. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Будьте здоровы, берегите себя и друг друга.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Автобелогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорье». Предложение ограничено.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
4: Снизим цену.
3: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
4: 56 96 00. Компания.

0: «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
1: «Ракитная». Работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. «Негабаритика». Работа рядом.
2: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

У эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало, это время.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: У земли огромной есть надежный страж. Города-герои. Вечен подвиг ваш.
2: Город-герой – это почетное звание, присвоено 13 городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. 9 из них входят в состав современной России. Сегодня и в следующих выпусках вспомним о каждом.
1: Тула впервые упоминается в летописи в 1146 году. Название связывают с рекой Тулицей. Считается, что когда она пробивала себе русло и искала место, где могла бы притулиться, ее стали величать Тулицей, а от нее получил название и город.
2: Рождение Тулы как военной крепости связано с пограничным положением. В 14-15 веках город входил в состав Рязанского княжества и уже тогда подвергался постоянным набегам крымских татар.
1: В 1503 году Тула вошла в состав Московского государства и стала важнейшим укрепленным пунктом на южной окраине страны, ключевым звеном большой засечной черты – системы оборонительных сооружений, защищавших центральные области Руси от набегов степняков.
2: Переломным моментом в истории города стал 1712 год, когда по указу Петра I здесь был основан государственный оружейный завод. Именно с этого времени Тула окончательно закрепила за собой статус главного арсенала России. Уже в 18 веке тульские оружейники поставляли армии лучшие образцы стрелкового оружия, включая знаменитые фузеи и пистолеты.
1: Во время Отечественной войны 1812 года Тульская губерния не была местом военных действий, но ее роль в победе над Наполеоном огромна. Еще в мае 1812 года французский император заявил одному из приближенных: «Я иду на Москву и в одно или два сражения все кончу. Я сожгу Тулу и обезоружу Россию».
2: Тогда тульские мастера решили производить оружие в нерабочее время сверх нормы. А уже в июле вышел царский указ об увеличении производства. Ежемесячно на казенном заводе предстояло выпускать 7 тысяч ружей, и в частных мастерских еще 3 тысячи. Это сыграло решающую роль в вооружении русской армии.
1: С началом Первой мировой войны Тула вновь превратилась в главный центр оружейного снабжения. В день здесь выпускалось до 1500 винтовок. Также в городе разместили несколько госпиталей, в которых работали тысячи туликов, спасая жизни раненых солдат.
2: К 1941 году Тула входила в число индустриальных центров. Конструкторское бюро приборостроения разработало целый ряд образцов оружия, в числе которых пистолет и винтовка Токарева, пулеметы и пушки для авиации.
1: С самого начала войны в городе и области началась массовая мобилизация. На фронт уходили добровольцы. Оставшиеся участвовали в отрядах народного ополчения.
2: В конце сентября 1941 года началось наступление Гитлера на Москву. И именно через Тулу враг намеревался прорваться к столице. На ее захват противник бросил лучшие силы.
1: Вокруг города спешно возводились три линии обороны. Общая протяженность выкопанных противотанковых рвов превысила 15 километров. Были натянуты проволочные заграждения, участки дорог заминированы. На улицах установили противотанковые ежи, а там, где это было невозможно, возвели баррикады. В ход шли старые трамвайные вагоны. Их переворачивали и устанавливали на улицах как преграды. Некоторые вагоны переоборудовали в санитарные составы.
2: 29 октября танки армии Гудериана вплотную подошли к Туле и попытались взять город сходу. На следующий день развернулись ожесточенные бои. Около 50 танков и 2 батальона пехоты при поддержке артиллерии наступали вдоль Орловского шоссе. Одновременно удар наносился со стороны Рязанского шоссе.
1: Одним из символов мужества защитников города стал экипаж корректировщиков огня под командованием капитана Николая Резвицова. Когда 44 немецких танка вошли в поселок Рогожинский, с колокольни Всехсвятского собора, самого высокого здания в Туле, по ним был открыт прицельный артиллерийский огонь. Наши батареи били без промаха, и только через несколько дней немцы догадались, что наблюдательный пункт находится на колокольне. Снаряды летели в сторону собора, но стены устояли. Маленькая площадка на колокольне, окруженная каменными ангелами, стала для защитников символом всей сражающейся Тулы.
2: Главной силой, встретившей врага на улицах города, стал Тульский рабочий полк. Он был сформирован из рабочих оружейников, студентов, сотрудников предприятий, которые прошли боевое слаживание всего за несколько дней. Обращаться с оружием многие учились буквально сутки. Бойцы полка, вооруженные порой винтовками 19 века и учебными пулеметами, переделанными в боевые, встретили удар элитных немецких соединений.
1: На южной окраине стоял зенитный батальон. Его орудия, рассчитанные на борьбу с авиацией, били по танкам прямой наводкой, подпуская их на расстояние 300 метров.
2: Немцы пробовали несколько раз войти в город. Атаки велись с разных направлений. Эти попытки оттянули основные силы 4-й полевой армии вермахта, что сорвало планы гитлеровцев войти в Москву с восточного направления.
1: Тулики не только оказывали мужественное сопротивление врагу, но и совершали трудовые подвиги. К станкам встали старики, женщины и дети. На оружейных предприятиях ремонтировали танки, пулеметы и винтовки. На швейной фабрике шили обмундирование для бойцов Красной армии.
2: Несмотря на то, что прорваться в Тулу врагу не удалось, в полной оккупации оказались 33 района Тульской области. Еще 6 немцы заняли частично. За 2 месяца было уничтожено более 600 сел и деревень. Полностью разрушено 4 города.
1: Фашисты устраивали массовые расстрелы жителей, заподозренных в связях с партизанами, которые активно действовали в тылу врага. Партизанские отряды пускали под откосы воинские эшелоны, захватывали поезда с боеприпасами и продовольствием.
2: За 45 дней обороны город не просто выстоял. Он стал тем рубежом, от которого 5 декабря началась Тульская наступательная операция. В ходе нее была окончательно разгромлена вражеская группировка на этом направлении.
1: Хотя Тульская земля была очищена от врага, до конца войны еще было долгих 3,5 года.
2: 8 января 1942 года Тульский городской комитет обороны принял постановление о восстановлении производства вооружения и боеприпасов на заводах.
1: В феврале оружейный завод выпустил около 1000 винтовок, а к апрелю производство выросло в 5 раз. 27 работников завода стали героями Советского Союза.
2: Кроме того, тулики восстанавливали шахты подмосковного угольного бассейна. Завалы расчищались вручную женщинами и детьми. Первый уголь был отправлен уже в марте 1942 года.
1: К июлю в Тульской области действовали все железнодорожные станции, а также телеграфно-телефонная связь и большинство депо. Был выполнен план по поставкам хлеба.
2: Постепенно в городе налаживалась мирная жизнь. Заработали школы, кинотеатры и театры, областная библиотека.
1: К 1950 году объем промышленного производства не только достиг, но и превысил довоенный уровень.
2: Послевоенное восстановление города – это пример настоящего трудового подвига. Всего за несколько лет Тула не только залечила раны, но и превратилась в мощный индустриальный центр.
1: Событиям Великой Отечественной войны в городе посвящены памятные мемориалы. На площади Победы воздвигнут монумент в честь героев-защитников. Он представляет собой 4-метровую скульптуру солдата и ополченца, стоящих плечом к плечу с автоматами в руках. На постаменте высечены слова «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году». Рядом с этими фигурами взметнулись над площадью стальные обелиски в виде трех штыков, символизирующих непобедимость русского оружия и народа-героя. В этот ансамбль входит вечный огонь, зажженный от огня на могиле неизвестного солдата в Москве.
2: Еще один мемориал, посвященный воинам, погибшим при обороне Тулы, находится на проспекте Ленина. Памятник выполнен в виде металлической женской фигуры высотой почти 4 метра и изогнутой бетонной стелы, на которой размещены мраморные таблички с именами павших героев.
1: У стен машиностроительного завода стоит памятник юным туликам-оружейникам. Скульптурная композиция из бронзы, изображающая двух подростков за слесарным столом. На постаменте противотанковые ружья и детали пулемета «Максим». Это память о тех, кто в годы войны заменил у станков, ушедших на фронт, взрослых.
2: Сражаться за родину отправилось почти 466 тысяч жителей региона. Не вернулось домой более 180 тысяч человек.
1: Многие жители Тульской области получили награды. 226 туликов стали героями Советского Союза. Четверо стали полными кавалерами Ордена Славы.
2: За мужество и стойкость, проявленную защитниками города в ожесточенных боях, Тула в 1966 году была награждена орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1976 года Туле была вручена медаль «Золотая звезда» и присвоено почетное звание «Город-герой».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области растет число участников СЭС. Еще одно предприятие подало заявку после того, как свободную экономическую зону распространили на всю область. Объем инвестиций по проекту более 1 миллиарда рублей. Инвестиционный совет одобрил заявку. Документы направлены в Минэкономразвития России. Напомним, режим СЭС дает налоговые и таможенные льготы для проектов в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Резидентами уже стали 22 белгородских компании. В преддверии отопительного сезона «Газпром газораспределение Белгород» проводит месячник по безопасному использованию газа в быту. Газовики встретятся с жителями, проверят оборудование в домах, проведут уроки и викторины для школьников и студентов. Особое внимание абонентам из групп риска и людям с ограниченными возможностями. Гендиректор компании Николай Клепиков призвал строго соблюдать технику безопасности при обращении с газовыми приборами. Продолжаем выпуск. На Камчатке прошел финал конкурса «Первый учитель». Уже определены 10 лауреатов. В их числе Наталья Павленко из школы номер 3 «Большая медведица» Белгородского округа. Также Белгородскую область в финале представляли Татьяна Алиференко из Бутовской школы Яковлевского округа и Оксана Болотова из образовательного комплекса «Алгоритм успеха». Второй тур стартует 26 сентября в гимназии имени Примакова, Московская область. Он объединит лауреатов конкурсов «Учитель года России», «Директор года России» и «Воспитатель года России». В Чернянском округе завершен важный этап очистки реки Халань. На участке от урочища Ольха до перехода между поселками Красный остров и Красный выселок. Специалисты убрали затопленные деревья, крупногабаритный мусор, автомобильные шины и коряги, вынули донные отложения и очистили русло от камыша. Приемку провели открыто с участием администрации, общественной палаты и жителей. Все подтвердили, работы выполнены в полном объеме и качественно. Замечаний нет. Напомним, объекты для программы «Наши реки» выбирают сами жители через слушание и голосование. Всего к концу 2026 года в области планируется очистить 28 водных объектов. В Белгородской Староскольской епархии прошла презентация книги-альбома «Кладовая семейных традиций». Издание выпущено благодаря проекту «Территория семьи и детства». В мероприятии участвовали представители Совета муниципальных образований области. Митрополит Белгородский Староскольский Иоанн отметил роль многодетных семей в сохранении традиционных ценностей. В альбом вошли истории и традиции 22 белгородских семей. Его будут вручать молодоженам в день бракосочетания, как напутствие на создание крепкой семьи. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Будьте здоровы, берегите себя и друг друга.

Радио З. Командовать парадом будем мы.

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
3: СКЛ «Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии. И по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
4: ИП Саркисян КЛ. УГРН ИП 323-310-3055-695.
5: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
6: Звони 8 800 621 75.
5: Не габаритика. Работа рядом.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и

0: легкий заработок, запрашивают личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
6: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
7: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Дефицит российского бюджета в 2027-2029 годах составит порядка 2% ВВП ежегодно, сообщил Минфин. Главное заявление Минфина приводит РИА Новости. Бюджетная политика в ближайшие три года будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства России. Страховые пенсии в 2027 году повысят дважды. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 900 рублей. Особое внимание в бюджете уделили мерам по повышению рождаемости. На это выделят 10 триллионов рублей. Обеспечение потребностей обороны и безопасности, спецподдержка участников СВО и их семей – это стратегический приоритет бюджета. В России вводят отдельную классификацию для устройств умного дома. Росстандарт добавил в общероссийский классификатор 60 наименований такой техники. Среди них датчики газа и протечек, контроллеры связи, автоматические краны, жалюзи и шторы. Новые коды позволят отдельно учитывать производство и поставки. Производителям предстоит перейти на новую систему в течение 2 лет. В Минпромторге рассчитывают, что это поможет точнее оценивать объемы рынка и развитие отрасли. Россиянам рассказали, как платить за квартиру без комиссии. При оплате ЖКХ могут появляться дополнительные суммы – комиссия за денежный перевод. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, закон о защите прав потребителей обязывает коммунальщиков предоставить хотя бы один бесплатный вариант расчетов. Оплатить без комиссии можно в кассе или личном кабинете управляющей, либо ресурсоснабжающей компании. Некоторые крупные банки также добровольно отменили комиссии за ЖКХ в своих приложениях, используя это как конкурентное преимущество. Выбирайте удобный и выгодный способ. Россияне вправе требовать неустойку в размере 3% от стоимости заказа за каждый час просрочки доставки еды, но не более цены заказа, рассказали юристы. В случае внесения предоплаты можно вообще отказаться и вернуть деньги. Для возврата денежных средств необходимо направить письменную претензию сервису через службу поддержки или по электронной почте, приложив доказательства, скриншот с номером и временем заказа, а также чек об оплате. Если деньги не вернутся, то через 10 дней можно идти в суд. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Берегите себя и близких.

0: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: SKL Opt – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу.
7: Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27.
8: ИП «Саркисян КЛ». УГРН-ИП 323-310-0055-695.
9: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
10: Звони 8 800 600 ровно 2175.
9: Негабаритика. Работа рядом.
11: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
12: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29 33 99.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароль.

0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Соколов Ярослав, город Губкин. Седой, постаревший в заботах, у школы учитель стоит. Он мерз в ленинградских болотах и был там почти что убит. Как все ордена и медали с минувшей войны он принес. Но черные волосы стали белей ленинградских берез. Он в школу пришел к нам в шинели, подтянутый, стройный, прямой. В ту зиму шальные метели мели над озябшей землей. А школу топить было нечем, на стенах стыл иней густой. Шинельку набросил на плечи, садился учитель за стол. В тот миг становился он строже, широкие брови в разлет, и мы замирали. Кого же из нас он к доске позовет? Не то, что боялись его мы, а просто стыдились того, что с книгами мало знакомы, и тем огорчали его. Но все же любили урок, тот светлый и радостный миг, когда открывал нам высокий мир, лорда Байрона и Пушкина мир. Звенели чеканные строки надежды, любви и тревог. Мой добрый учитель и строгий, я помню ваш каждый урок. Я только сейчас понимаю, когда пролетели года, что вы нас переднему краю не зря обучали тогда. Если мне трудно бывает от всяких житейских невзгод, во мне ваша страсть закипает, и мужество ваше живет. Живет во мне свят и работа, высокая песня звенит. Седой, постаревший в заботах, у школы учитель стоит.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Thank you.

0: Радио Z.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
1: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев рассказал о поддержке белгородских предприятий. Мы продолжаем помогать бизнесу, который пострадал от атак ВСУ. Еще 16 предприятий получат финансовую поддержку на общую сумму почти 128 миллионов рублей. Эти деньги помогут предпринимателям не просто выстоять, а продолжить свою деятельность, сохранить рабочие места и вернуться к нормальной работе. Всего за 2026 год мы направили на эти цели более 1,5 миллиарда рублей. Поддержку уже получили 187 страдавших предприятий. Будем и дальше делать все возможное, чтобы каждый, кто столкнулся с трудностями, но несмотря ни на что продолжает работать и развивать свое дело, чувствовал поддержку, написал в соцсетях глава региона. 25 сентября в Белгороде пройдет День открытых дверей социального фонда. С 10 до 12 часов по адресу улицы Вокзальная, 17, жители смогут получить консультации по пенсионному и социальному обеспечению. Специалисты проведут мастер-классы по онлайн-сервисам СФР, помогут восстановить доступ к госуслугам и настроить цифровой ID. На мероприятии будут работать представители фонда «Защитники Отечества», Минсоцзащиты, Службы судебных приставов и Центра занятости. Управляющая отделением соцфонда Ирина Шушкова отметила, это уникальная возможность оперативно решить социальные вопросы и повысить финансовую грамотность. В Белгородской области продолжается реализация проектов программы «Решаем вместе». Так, в селе Беленьком Борисовского округа благоустроили общественную территорию на улице Первомайской. На проект выделили 3 миллиона рублей. Жители не только выбирали и обсуждали, каким будет пространство, но и сами участвовали. Проводили субботники, скашивали траву. Активист Сергей Линник отметил, теперь центр села – визитная карточка. Когда вкладываешь свой труд, бережнее относишься к результату. А в селе Дальняя Игуменка Карачанского округа открылась универсальная спортивная площадка. Теперь здесь можно играть в футбол и баскетбол, заниматься на тренажерах. Покрытие ударопоглощающее, есть освещение и видеонаблюдение. Напомним, в 2026 году в области по программе «Решаем вместе» реализуют 137 проектов на 350 миллионов рублей. Они направлены не только на инфраструктуру, но и на решение социальных, культурных и экологических задач. В завершении выпуска информация о работе Белоблводоканала. Сотрудники диспетчерской службы еженедельно принимают около 470 заявок о нарушениях в системе водоотведения. Чаще всего это засоры. Причина – нецелевое использование канализации, влажные салфетки, остатки еды, бытовой и строительный мусор. Из-за них трубопроводы забиваются, происходят изливы стоков, а на насосных станциях могут остановиться агрегаты. Сотрудники водоканала призывают соблюдать правила пользования канализацией. Заявки о нарушениях принимаются круглосуточно по телефону единого контактного центра 8 800 234 71 87. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
2: «СКЛ Опт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
6: ИП «Саркисян КЛ», УГРНП 323-310-00-55-695.
7: «Автомеханик», «Автоэлектрик», «Сварщик», «Кладовщик». Работа есть в «Ракитном». Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
10: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А, 29 33 99.
11: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер один. Таврова 1, Северная 1А, 25 06 06.
12: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.

свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала и рана кровью точила мужские тела до бела.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: У земли огромной есть надежный страж. Города-герои. Вечен подвиг ваш.
2: Город-герой – это почетное звание, присвоено 13 городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. 9 из них входят в состав современной России. Сегодня и в следующих выпусках вспомним о каждом.
1: Тула впервые упоминается в летописи в 1146 году. Название связывают с рекой Тулицей. Считается, что когда она пробивала себе русло и искала место, где могла бы притулиться, ее стали величать Тулицей, а от нее получил название и город.
2: Рождение Тулы как военной крепости связано с пограничным положением. В 14-15 веках город входил в состав Рязанского княжества и уже тогда подвергался постоянным набегам крымских татар.
1: В 1503 году Тула вошла в состав Московского государства и стала важнейшим укрепленным пунктом на южной окраине страны, ключевым звеном большой засечной черты – системы оборонительных сооружений, защищавших центральные области Руси от набегов степняков.
2: Переломным моментом в истории города стал 1712 год, когда по указу Петра I здесь был основан государственный оружейный завод. Именно с этого времени Тула окончательно закрепила за собой статус главного арсенала России. Уже в 18 веке тульские оружейники поставляли армии лучшие образцы стрелкового оружия, включая знаменитые фузеи и пистолеты.
1: Во время Отечественной войны 1812 года Тульская губерния не была местом военных действий, но ее роль в победе над Наполеоном огромна. Еще в мае 1812 года французский император заявил одному из приближенных: «Я иду на Москву, и в одно или два сражения все кончу. Я сожгу Тулу и обезоружу Россию».
2: Тогда тульские мастера решили производить оружие в нерабочее время сверх нормы. А уже в июле вышел царский указ об увеличении производства. Ежемесячно на казенном заводе предстояло выпускать 7 тысяч ружей, и в частных мастерских – еще 3 тысячи. Это сыграло решающую роль в вооружении русской армии.
1: С началом Первой мировой войны Тула вновь превратилась в главный центр оружейного снабжения. В день здесь выпускалось до 1500 винтовок. Также в городе разместили несколько госпиталей, в которых работали тысячи туликов, спасая жизни раненых солдат.
2: К 1941 году Тула входила в число индустриальных центров. Конструкторское бюро приборостроения разработало целый ряд образцов оружия, в числе которых пистолет и винтовка Токарева, пулеметы и пушки для авиации.
1: С самого начала войны в городе и области началась массовая мобилизация. На фронт уходили добровольцы. Оставшиеся участвовали в отрядах народного ополчения.
2: В конце сентября 1941 года началось наступление Гитлера на Москву. И именно через Тулу враг намеревался прорваться к столице. На ее захват противник бросил лучшие силы.
1: Вокруг города спешно возводились три линии обороны. Общая протяженность выкопанных противотанковых рвов превысила 15 километров. Были натянуты проволочные заграждения, участки дорог заминированы. На улицах установили противотанковые ежи, а там, где это было невозможно, возвели баррикады. В ход шли старые трамвайные вагоны. Их переворачивали и устанавливали на улицах как преграды. Некоторые вагоны переоборудовали в санитарные составы.
2: 29 октября танки армии Гудериана вплотную подошли к Туле и попытались взять город сходу. На следующий день развернулись ожесточенные бои. Около 50 танков и 2 батальона пехоты при поддержке артиллерии наступали вдоль Орловского шоссе. Одновременно удар наносился со стороны Рязанского шоссе.
1: Одним из символов мужества защитников города стал экипаж корректировщиков огня под командованием капитана Николая Резвецова. Когда 44 немецких танка вошли в поселок Рогожинский, с колокольни Всехсвятского собора, самого высокого здания в Туле, по ним был открыт прицельный артиллерийский огонь. Наши батареи били без промаха, и только через несколько дней немцы догадались, что наблюдательный пункт находится на колокольне. Снаряды летели в сторону собора, но стены устояли. Маленькая площадка на колокольне, окруженная каменными ангелами, стала для защитников символом всей сражающейся Тулы.
2: Главной силой, встретившей врага на улицах города, стал Тульский рабочий полк. Он был сформирован из рабочих оружейников, студентов, сотрудников предприятий, которые прошли боевое слаживание всего за несколько дней. Обращаться с оружием многие учились буквально сутки. Бойцы полка, вооруженные порой винтовками 19 века и учебными пулеметами, переделанными в боевые, встретили удар элитных немецких соединений.
1: На южной окраине стоял зенитный батальон. Его орудия, рассчитанные на борьбу с авиацией, били по танкам прямой наводкой, подпуская их на расстояние 300 метров.
2: Немцы пробовали несколько раз войти в город. Атаки велись с разных направлений. Эти попытки оттянули основные силы 4-й полевой армии вермахта, что сорвало планы гитлеровцев войти в Москву с восточного направления.
1: Тулики не только оказывали мужественное сопротивление врагу, но и совершали трудовые подвиги. К станкам встали старики, женщины и дети. На оружейных предприятиях ремонтировали танки, пулеметы и винтовки. На швейной фабрике шили обмундирование для бойцов Красной армии.
2: Несмотря на то, что прорваться в Тулу врагу не удалось, в полной оккупации оказались 33 района Тульской области. Еще 6 немцы заняли частично. За 2 месяца было уничтожено более 600 сел и деревень. Полностью разрушено 4 города.
1: Фашисты устраивали массовые расстрелы жителей, заподозренных в связях с партизанами, которые активно действовали в тылу врага. Партизанские отряды пускали под откосы воинские эшелоны, захватывали поезда с боеприпасами и продовольствием.
2: За 45 дней обороны город не просто выстоял. Он стал тем рубежом, от которого 5 декабря началась Тульская наступательная операция. В ходе нее была окончательно разгромлена вражеская группировка на этом направлении.
1: Хотя Тульская земля была очищена от врага, до конца войны еще было долгих 3,5 года.
2: 8 января 1942 года Тульский городской комитет обороны принял постановление о восстановлении производства вооружения и боеприпасов на заводах.
1: В феврале оружейный завод выпустил около 1000 винтовок, а к апрелю производство выросло в 5 раз. 27 работников завода стали героями Советского Союза.
2: Кроме того, тулики восстанавливали шахты подмосковного угольного бассейна. Завалы расчищались вручную женщинами и детьми. Первый уголь был отправлен уже в марте 1942 года.
1: К июлю в Тульской области действовали все железнодорожные станции, а также телеграфно-телефонная связь и большинство депо. Был выполнен план по поставкам хлеба.
2: Постепенно в городе налаживалась мирная жизнь. Заработали школы, кинотеатры и театры, областная библиотека.
1: К 1950 году объем промышленного производства не только достиг, но и превысил довоенный уровень.
2: Послевоенное восстановление города – это пример настоящего трудового подвига. Всего за несколько лет Тула не только залечила раны, но и превратилась в мощный индустриальный центр.
1: Событиям Великой Отечественной войны в городе посвящены памятные мемориалы. На площади Победы воздвигнут монумент в честь героев-защитников. Он представляет собой 4-метровую скульптуру солдата и ополченца, стоящих плечом к плечу с автоматами в руках. На постаменте высечены слова «Героическим защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941 году». Рядом с этими фигурами взметнулись над площадью стальные обелиски в виде трех штыков, символизирующих непобедимость русского оружия и народа-героя. В этот ансамбль входит вечный огонь, зажженный от огня на могиле неизвестного солдата в Москве.
2: Еще один мемориал, посвященный воинам, погибшим при обороне Тулы, находится на проспекте Ленина. Памятник выполнен в виде металлической женской фигуры высотой почти 4 метра и изогнутой бетонной стелы, на которой размещены мраморные таблички с именами павших героев.
1: У стен машиностроительного завода стоит памятник юным туликам-оружейникам. Скульптурная композиция из бронзы, изображающая двух подростков за слесарным столом. На постаменте противотанковые ружья и детали пулемета «Максим». Это память о тех, кто в годы войны заменил у станков, ушедших на фронт, взрослых.
2: Сражаться за родину отправилось почти 466 тысяч жителей региона. Не вернулось домой более 180 тысяч человек.
1: Многие жители Тульской области получили награды. 226 туликов стали героями Советского Союза. Четверо стали полными кавалерами Ордена Славы.
2: За мужество и стойкость, проявленную защитниками города в ожесточенных боях, Тула в 1966 году была награждена Орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 декабря 1976 года Туле была вручена медаль «Золотая звезда» и присвоено почетное звание «Город-герой».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается «Город-герой».

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Дефицит российского бюджета в 2027-2029 годах составит порядка 2% ВВП ежегодно, сообщил Минфин. Главное заявление Минфина приводит РИА Новости. Бюджетная политика в ближайшие три года будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства России. Страховые пенсии в 2027 году повысят дважды. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 900 рублей. Особое внимание в бюджете уделили мерам по повышению рождаемости. На это выделят 10 триллионов рублей. Обеспечение потребностей обороны и безопасности, спецподдержка участников СВО и их семей – это стратегический приоритет бюджета. В России вводят отдельную классификацию для устройств умного дома. Росстандарт добавил в общероссийский классификатор 60 наименований такой техники. Среди них датчики газа и протечек, контроллеры связи, автоматические краны, жалюзи и шторы. Новые коды позволят отдельно учитывать производство и поставки. Производителям предстоит перейти на новую систему в течение 2 лет. В Минпромторге рассчитывают, что это поможет точнее оценивать объемы рынка и развитие отрасли. Россиянам рассказали, как платить за квартиру без комиссии. При оплате ЖКХ могут появляться дополнительные суммы – комиссия за денежный перевод. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил, закон о защите прав потребителей обязывает коммунальщиков предоставить хотя бы один бесплатный вариант расчетов. Оплатить без комиссии можно в кассе или личном кабинете управляющей, либо ресурсоснабжающей компании. Некоторые крупные банки также добровольно отменили комиссии за ЖКХ в своих приложениях, используя это как конкурентное преимущество. Выбирайте удобный и выгодный способ. Россияне вправе требовать неустойку в размере 3% от стоимости заказа за каждый час просрочки доставки еды, но не более цены заказа, рассказали юристы. В случае внесения предоплаты можно вообще отказаться и вернуть деньги. Для возврата денежных средств необходимо направить письменную претензию сервису через службу поддержки или по электронной почте, приложив доказательства, скриншот с номером и временем заказа, а также чек об оплате. Если деньги не вернутся, то через 10 дней можно идти в суд. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд, а ты устал.

назад. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: «Ракетная». Работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. «Негабаритика». Работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления...

0: или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: войну.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пар.

0: она, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Радио З. Командовать парадом будем мы.

Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
0: Здравствуйте, в студии Татьяна Криницкая. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев рассказал о поддержке белгородских предприятий. Мы продолжаем помогать бизнесу, который пострадал от атак ВСУ. Еще 16 предприятий получат финансовую поддержку на общую сумму почти 128 миллионов рублей. Эти деньги помогут предпринимателям не просто выстоять, а продолжить свою деятельность, сохранить рабочие места и вернуться к нормальной работе. Всего за 2026 год мы направили на эти цели более 1,5 миллиарда рублей. Поддержку уже получили 187 страдавших предприятий. Будем и дальше делать все возможное, чтобы каждый, кто столкнулся с трудностями, но несмотря ни на что продолжает работать и развивать свое дело, чувствовал поддержку, написал в соцсетях глава региона. 25 сентября в Белгороде пройдет День открытых дверей социального фонда. С 10 до 12 часов по адресу улицы Вокзальная, 17, жители смогут получить консультации по пенсионному и социальному обеспечению. Специалисты проведут мастер-классы по онлайн-сервисам СФР, помогут восстановить доступ к госуслугам и настроить цифровой ID. На мероприятии будут работать представители фонда «Защитники Отечества», Минсоцзащиты, Службы судебных приставов и Центра занятости. Управляющая отделением соцфонда Ирина Шушкова отметила, это уникальная возможность оперативно решить социальные вопросы и повысить финансовую грамотность. В Белгородской области продолжается реализация проектов программы «Решаем вместе». Так, в селе Беленьком Борисовского округа благоустроили общественную территорию на улице Первомайской. На проект выделили 3 миллиона рублей. Жители не только выбирали и обсуждали, каким будет пространство, но и сами участвовали. Проводили субботники, скашивали траву. Активист Сергей Линник отметил, теперь центр села – визитная карточка. Когда вкладываешь свой труд, бережнее относишься к результату. А в селе Дальняя Игуменка Карачанского округа открылась универсальная спортивная площадка. Теперь здесь можно играть в футбол и баскетбол, заниматься на тренажерах. Покрытие ударопоглощающее, есть освещение и видеонаблюдение. Напомним, в 2026 году в области по программе «Решаем вместе» реализуют 137 проектов на 350 миллионов рублей. Они направлены не только на инфраструктуру, но и на решение социальных, культурных и экологических задач. В завершении выпуска информация о работе Белоблводоканала. Сотрудники диспетчерской службы еженедельно принимают около 470 заявок о нарушениях в системе водоотведения. Чаще всего это засоры. Причина – нецелевое использование канализации, влажные салфетки, остатки еды, бытовой и строительный мусор. Из-за них трубопроводы забиваются, происходят изливы стоков, а на насосных станциях могут остановиться агрегаты. Сотрудники водоканала призывают соблюдать правила пользования канализацией. Заявки о нарушениях принимаются круглосуточно по телефону единого контактного центра 8 800 234 71 87. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Парад пройдет на площади Победы, где был парад и в 41-й год. Ушли тогда и прадеды, и деды с парадной площади на смерть несущий фронт. Парад пройдет на площади Победы, где был парад и в 45-й год. И были там и прадеды, и деды, в Берлине завершив победный фронт. Парад пройдет на площади Победы в 2020 славный год. В портретах снова прошагают деды, их пронесет над миром весь народ. И никогда беда не повторится. Парады мира будут проходить, и мирные знамена будут виться, и пушки фейерверками палить. Ничто победный марш не остановит. От Красной площади парад в века пойдет. И каждый, враг или друг, пускай усвоит. Победу Русь по всей земле несет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. Сет Газовиков. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Негабаритика. Работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров?

0: близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок, на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин — это хриплое вперед. А дорога на Берлин — это

никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда начало

0: рожденье, сирота, у победы 100 отцов пораженье, сирота.
1: Радио Зет.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: дед, что давно не была.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

чем. Да. Открывай скорее, родная, на пороге не морозь.

0: нее.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 сентября, в нашем регионе облачная погода без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, днем на термометре плюс 16. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

якорек. Без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминает морячок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Суета, каждый день я куда-то спешу.

И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: тобой.
1: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио З.
1: Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

все трясет и трясет.

Странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

от 28 марта 2023 года ЭЛ номер FS77-85006 для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.